0: three.
1: Ow.
0: And four. Three.
1: Ow.
0: And four. Three. And four.
1: Ow. Ow.
0: Це просто, я ока. And два, три. And два, три.
1: Ow.
0: And два, три. And два,
1: три. Ow.
0: And два, три.
1: По квасту заеху.
0: Как ты мислишь, я не знаю, не знаю, так, а? Чой, диджей, дай музыку, вот что ты. Чуй, жаба, знаете, мяс показывай, как се плещет в Марибор.
1: Ква? Си толе, ты не слабо?
0: Все, мрочи, сен с Марибора. Само я знам плесати на РС, чуй.